0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет, настроение.

мы склеим разбитую вазу. Не горим, а тлеем, подбирая фразы. Осень пришла, нас рвет на части. Мы забыли, как любить и что такое счастье. Это все как часть воспоминаний. Я не пойму, как будто нас поменяли. Подбираю слова, мы подошли к краю. А я пишу и стираю, пишу и